Ой, сладка свобода, ой, еба, отрада. Ой, сладка свобода, ой, еба, отрада. Ой, сладка свобода. Grazie.